Bernardio, то потом ще пожокам киру кухи, цією ночью в пантофлах за печи сидим, все смарт.